велит, во так скрепилась. А вот мы, отец Мисаил, да аспога грешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не дуем.

сосечка воскоярова. Отходил молодой пускай на кочечке, а из порохом топочка закружилась, а под копом покатилась, а их лопнула. Завопили, загалдели, слетят.

0: Короче, пила в казаре. Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил, выпьем чарочку за шинкарочку. Однако, брат, когда я пью, так трезвых не люблю. Ино дело пьянство, ино дело чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся, проваливай.
2: Да просто я разумею, отец Варлам,
0: про себя.

тебе указ. Давай сюда, видишь, из Москвы бежал некий еретик, Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

месяц. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыня, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот ердик, разбойник, о, грызька ты? Вон, а что ты?

0: gazebo, gazebiata.
1: Что вы, пострела каянная, чего пристали? Ну, какой я грешка! Нет, брат, полно шутки шутить. Хоть по слогам умею, хоть плохо разбираю, а разберу, коль дело-то до Петри доходит.

умрет. Ша всех убийца тайны. Я отравил сестру свою царицу. Я ускорил Феодора кончину. Я отрока несчастного царевича Мариотко. Тебе чего?

0: ses pieds, Knyaz Vasily Ivanovich Shuisky.
1: Шуйский, сами, постой, скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер, пути на холод, пришел с доносом, на Шуйского здесь ласково и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, Конец из Кракова приехал.

Ждите меня по яркому ночь, и все на войска, брат и вор. Слушай, Фёдор...

Я царица, Боже смерть, прости меня. Вот вот царь ваш, царь, простите. Простите.